0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Udo Lindenberg.
2: Udo Lindenberg.
1: Mega, mega Typ. Und jeder Song, den er macht,